0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса палет, руметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Ну вот и подошел к концу наш утренний эфир. Всем спасибо за компанию. Почти 11 на часах в студии. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Прощаюсь с вами до завтра и желаю всем отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Привет, Настя. Как твое настроение?
1: Ну, Даш, привет. Настроение сегодня отличное. Мое утро прошло в режиме нон-стоп. Знаешь, сборы в детский сад и школу. Ну, а теперь я здесь и готова заряжать наших слушателей бодростью и позитивом. Ну, и слушать будем только любимую музыку. И вот что в планах на предстоящие полчаса. Итак, споет город 312. Еще появится группа Scorpions. Ну, а сразу после выпуска новостей услышим группу «Високосный год».
2: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
1: Все это будет сразу после выпуска новостей, так что дождитесь.
3: В Минске 11 часов.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о заседании постпредов СНГ и о том, что испытывают в Бразилии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Заседание Совета постоянных полномочных представителей СНГ проходит в Минске сегодня, пишет Белта. Как сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, стороны обсудят подготовку к заседанию Совета глав правительств 10-11 декабря в Москве. В повестку планируют включить около 28 вопросов, также рассмотрят подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел СНГ 7 октября в Туркменистане. Минский автозавод осваивает аддитивные технологии, ранее сообщили на телеканале СТВ. В этом

0: году предприятие закупило промышленный 3D-принтер, аналогов которому в Беларуси нет. Его рабочая зона 4 метра в длину и почти 2 в высоту и ширину. Установка позволяет печатать крупные детали от прототипов до оснастки. Это новое направление ускоряет разработку и снижает затраты на подготовку производства. Белорусские военные участвуют в совместных учениях ОДКБ в России, сообщает Минобороны. Так, на специальном учении с силами и средствами разведки «Поиск-2026» разведывательные группы приступили к выполнению задач. Основная цель – отработать различные виды разведки, а также совершенствовать навыки органов управления и разведывательных подразделений. Так, военнослужащие обнаруживают объекты условного противника для огневого поражения выявленных целей, корректировки огня, артиллерии и авиации, применяются разведывательные и ударные FPV-дроны. Органы управления разведкой собирают и анализируют полученные данные, после чего он доводит информацию до командования. И последнее. В Бразилии испытывают электрические двигатели для лебедок на рыболовных судах, пишет Белта. Проект реализует Министерство рыболовства и Федеральный университет, а технологию уже установили на судне одного из рыбаков. Он оценил появление технологии. Участие рыбаков в доработке оборудования называют ключевым. Цель – снизить шум и выбросы при рыбном промысле.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, переменная облачность и до 18 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: Ну что же, на календаре вторник, 29 сентября, и осень явно решила нас побаловать. За окном невероятно солнечно, небо чистое, это значит, что день просто обязан быть отличным. Поэтому стряхиваем остатки сна, ловим эти теплые лучи и врываемся в рабочий ритм вместе с любимой музыкой. Студия Анастасия Лисова, это Компас FM, и в самое ближайшее время к нам присоединится и будет бодрить город 312 с песней «Фонари». Еще послушаем Мота со своим хитом «Про август». Ну а раньше всех услышим Александра Маршала с песней «Погоди, постой». Так что удачного, продуктивного вам дня. Я покидаю вас буквально на несколько минут, чтобы подготовить свежие гороскопы. Так что дождитесь.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Только что вы словили сигнал Компас ФМ, а значит, успели прямо к началу гороскопов. Мы их, как обычно, разделим на две части. Будет коротко и по делу. Итак, Овны, удачный день для смелых инициатив. Не бойтесь брать на себя ответственность. Лидерские качества сегодня на высоте. Тельцы, вам пора навести порядок в делах и финансах. Фокусируйтесь на практических задачах и избегайте спонтанных покупок. Близнецам этот вторник принесет много общения и полезных новостей. Отличное время для переговоров, встреч с друзьями и генерации идей. Ракам звезды советуют слушать свою внутреннюю интуицию. Она не подведет. В работе возможен приятный прогресс, если действовать без суеты. Львы, смело презентуйте свои проекты и делитесь планами с окружающими. Ну, меня зовут Анастасия Лисова. Если делиться нашими эфирными планами, то сейчас будет музыкальный анонс, а позже мы продолжим гороскоп для оставшихся знаков. Итак, слушать будем группу «Бурито». Еще в нашем эфире появится шведский дуэт «Роксет». Ну а раньше остальные к нам присоединится группа «Крематорий».

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это был Филипп Киркоров с песней «Радость моя», и впереди еще много отличной музыки, которой хочется подпевать. Ну а сейчас предлагаю продолжить наши гороскопы. Итак, девам полезно будет сбавить сегодня обороты и заняться планированием. Энергия дня располагает к анализу, а не к активному штурму преград. Весы – отличный день для командной работы и укрепления связи. Единомышленники помогут продвинуться даже в самых сложных задачах. У скорпионов сегодня фокус внимания сместится на карьерные вопросы. Проявите настойчивость, руководство или партнеры оценят ваш профессионализм. Для стрельцов сегодняшний день открывает новые горизонты и возможности для обучения. Благоприятны любые поездки, расширение кругозора и интеллектуальный труд. А вот козерогам звезды советуют быть осторожными в финансовых вопросах. Не рискуйте крупными суммами, лучше завершите старое обязательство. Водолеи, в центре внимания личные и деловые отношения. День идеален для поиска компромиссов и важных договоренностей. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня уделите время своему здоровью и рутинным делам. Ведение порядка в быту и забота о себе вернут душевное равновесие. Вот такие разные прогнозы сегодня для всех нас. Уверена, каждый найдет здесь что-то свое. Ну а для душевного равновесия и продуктивного дня предлагаю послушать хорошую музыку. Это Компас FM, Анастасия Лис, Ван Ви. До конца этого часа к нам присоединится группа «Назарет», еще «Бурито». Ну а раньше всех слушать будем группу «Моральный кодекс».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: боевой готовности, сообщает Минобороны. Так, после вручения распоряжения прошел смотр его готовности. Подразделение контролировали представители госсекретариата Совета Безопасности во главе с заместителем государственного секретаря Совета Безопасности Андреем Горбатенко. Проверяют укомплектованность, наличие техники и запасы материальных средств. Далее с военнослужащими пройдут контрольные занятия по тактической и огневой подготовке. И последнее. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября, пишет Белта. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Там подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. От добровольцев требуется лишь прибыть на место работы.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается и до плюс 18. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: summer.
1: Всегда по пути. Наша песня.

0: Слушайте, погода сегодня просто замечательная. Солнце заливает улицы, напоминаю о лете, хотя на календаре уже конец сентября. Идеальный день, чтобы прогуляться в обед или просто улыбнуться своему отражению. Пусть ваше настроение будет таким же ясным, но отличную музыку я вам гарантирую. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и послушаем в самое ближайшее время Григория Лепса, еще будет Валерия. Ну а раньше всех к нам присоединится и будет бодрить группа Nautilus Pompilius. Так что, да, оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM.

Друзья, вы уже замечали, как приятно шуршат осенние листья, когда гуляешь в одиночестве. Так вот, сегодня это официально разрешено, ведь на календаре день осеннего одиночества. Но не спешите грустить. Если вам не хочется бродить по парку наедине со своими мыслями, просто включайте погромче нашу волну. Кстати, сегодня еще один отличный повод прибавить звук. День рождения легендарной рок-группы «Чайф». Так что никакого уныния, ловим правильный ритм, согреваемся любимыми хитами и делаем этот вторник незабываемым. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса предлагаю послушать Ирину Дубцову.

еще будут Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Ну а раньше всех споет группа «Любэ».

0: Реклама на Компас FM.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Сергей Трофимов пел только что про интернет и его возможности. Так вот, это полезная штука, без которой уже невозможно представить наше настоящее. В сети можно найти все, от устройства самолета до того, как правильно сажать и закатывать огурцы. Так что пользуемся этими благами цивилизации, не забывая следить, на какие страницы заходят наши дети. Ну и пока вы гуглите что-нибудь интересное, я расскажу, кого послушаем в нашем эфире до конца этого часа. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, но слушать будем группу Aerosmith, еще появится Ирина Дубцова. Ну а сразу небольшого анонса услышим именинников этого дня, группу Чайф.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: FM.
1: Оппозиция Молдовы инициировала процедуру отстранения президента Майи Санду от должности, пишет Белта. Документ, который подписали 46 депутатов из 101, уже зарегистрирован. Ее обвиняют в нарушении Конституции, законов и ущемлении определенных прав и свобод. Добавлю, согласно законодательству Молдовы, инициировать отстранение президента от должности возможно не менее чем 1/3 депутатов, а для утверждения потребуется голосование 2/3 парламентариев. Движение возможно ограничить для всего транспорта в Минске из-за проведения мероприятий, пишет Белта. Так, 1 октября с 8 утра до 2 дня, а также 2 числа с 10 утра до 6 дня его перекроют на некоторых центральных проспектах и улицах, в том числе на МКАД. В МВД просят учитывать информацию и заблаговременно планировать маршрут. Проверка боеготовности в одной из артбригад продолжается, рассказали в Минобороны. Так, на завершающем этапе военнослужащие отрабатывают действия подразделения в условиях оборонительного боя. За ходом занятия наблюдали представители Государственного секретариата Совета безопасности во главе с заместителем госсекретаря Андреем Горбатенко. И последнее. Арина Соболенко вошла в совет игроков теннисных турниров «Большого шлема», пишет Белта. Его учредили спортсмены и организаторы Australian Open, French Open, Wimbledon и US Open в августе. А создать совет игроков потребовали теннисисты от организаторов крупнейших состязаний. Еще двумя главными условиями стали увеличение призовых сумм и улучшение соцгарантий участникам турниров серии «Большого шлема».
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Специалисты назвали претендентов на слово этого года. На третьем месте Red Flag, что означает тревожный сигнал, и 6-7, который я до сих пор не знаю, что означает. Эти слова разделили между собой по 14% поддержки. 16% набрало понятие нишевые, что значит редкие, непопулярные и не похожи на остальных. Ну а на первом месте слово нейрослоп, которое обозначает низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. Оно набрало 18%. И почему-то это единственное слово, которое я не знаю. Как-то оно прошло мимо меня. Но вот теперь просветилось, тоже буду использовать. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова. Впереди у нас Валерия Рейман, а раньше всех високосный год. И все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве дороги свободны, в Витебске затор есть на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе, ну а в Минске шестибальная загруженность 24 минуты. Постоите на Академической и Сурганово от переулка Козлова до проспекта Независимости, 11 минут на Якуба Колоса от Белинского до Дорошевича и 10 минут на Козлова от Платона до Золотой Горки.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 17:28 на часах. Доброго вам вечера вторника, прекрасного настроения и любимой музыки в дорогу. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. Давайте расскажу вам о ближайших планах в эфире. Вот кого мы услышим. Группа «Пицца».
1: Непримиримая Марина. Повари меня в очередной раз. Да, не перегори мы.
0: До этого «Modern Talking». Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? А раньше всех танцы минус.
2: Город в сказках, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда.
0: Город сказка – это тот, в котором нет пробок. И как раз об этом я хочу сейчас поговорить.
3: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве движение уже довольно плотное. 6-минутная пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. 6-минутная тоже на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Также 5-минутная на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Смотрим в Витебск. Здесь плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова. Ну а в Минске семибальная загруженность 23 минуты. Постоите на проспекте Независимости от Янки Купалы до Дорошевича. 18 минут на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Также 14 минут на Академической из Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
3: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о самых инновационных автопроизводителях и почему Volkswagen отзывает больше 2 миллионов машин. И это автоновости на Компас FM. Toyota стала самым активным автопроизводителем по числу опубликованных патентов с начала года. На ее счету почти 2500 разработок. Совсем рядом расположилась BMW. У немецкой марки патентов немного меньше, всего на пару десятков. Третье место занимает Mercedes-Benz с результатом чуть больше 2000. Следом идут Hyundai и Stellantis. В десятку также вошли Volkswagen, Porsche, Honda, Nissan и Ford. Любопытно, что Audi пока сильно отстает от лидеров. С начала года компания опубликовала меньше 200 патентов. При этом сама марка уже заявляла, что хочет вернуть себе статус технологического новатора, а патентный процесс занимает годы. Среди свежих разработок автопроизводителей встречаются самые разные идеи. От новых гибридных установок и трансмиссий до совсем необычных решений вроде системы Toyota, которая может фотографировать объекты, на которые смотрит водитель.
3: Автоновости.
4: Volkswagen объявил один из крупнейших отзывов последних лет. Под сервисную компанию попадут более 2 100 000 автомобилей по всему миру. Причина связана с рулевым управлением. В креплении одного из его элементов может попадать влага, из-за чего болт постепенно ржавеет и в редких случаях способен разрушиться. При высокой нагрузке это может привести к повреждению рулевого механизма, а в худшем случае к полной потере управления. Отзыв затронет Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, выпущенные с 2013 по 2024 год. При этом Volkswagen подчеркивает, что реальная неисправность встречается только у небольшой части машин, а данных об авариях или пострадавших пока нет. В рамках сервисной компании дилеры бесплатно заменят проблемный болт на деталь из более устойчивого к коррозии сплава. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: с Компас FM.
1: Песня «Brother Louie» от группы «Modern Talking» – один из главных мировых хитов дуэта. Композиция посвящена близкому другу и бессменному звукорежиссеру коллектива Луису Родригесу. Тогда, в 1986 году, сингл возглавил хит-парады в Германии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Испании, Израиле, Турции и других странах. В общем, хит на все времена, ведь мы до сих пор его любим и с удовольствием слушаем. Ну а что касается других ближайших хитов на Компас FM, услышим группу «Пицца», «Maroon 5», а раньше всех группу «Чайв». С вами этим вечером Дарья Ветрова, и самое время узнать о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка 6-минутная на Пионерской от Лепешинского до Болдина, тоже 6-минутная на Пушкинском проспекте, от проспекта Димитрова до улицы Габровской и 7-минутная на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира в Витебске. Стоит улица Ленина от Замковой до улицы Генерала Белобородова и проспект Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске 8-бальная загруженность, 24 минуты пробка на проспекте Независимости от Янки Купалы до Дорошевича, 22 минуты на Академической и Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости и получасовая пробка на Козлова от Ботанической до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 6, вечер вторника набирает обороты, и самое сложное остается позади, а значит, настроение тоже должно стремиться наверх, тем более в такую прекрасную погоду и в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и вот кого мы услышим совсем скоро. Появится Стас Пьеха.

0: Компас.
1: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве 7-минутная пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина, 5-минутная на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Витебске плотное движение только на Замковой у пересечения с Ленина. Ну а в Минске уже 9-бальная загруженность, думаю, пешком или на метро будет быстрее. 54 минуты постоите на Козлова и проспекте Машерова от Ботанической до Красной, 30 минут на проспекте Независимости от Энгельса до Дорошевича, 18 минут на Академической из Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. В студии Ирина Журавлик. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, какие правила ужесточил президент России и о новом сервисе в национальном аэропорту.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза национальной валюты со страны, пишет Белта. Указ уже размещен на портале РФ. Так, запрет распространяется на вывоз российских рублей в государства-члены ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Гражданам нельзя вывозить наличными свыше миллиона рублей, а юрлицам и предпринимателям этого делать нельзя, независимо от суммы. Столичные сельхозярмарки при хорошей погоде продолжат работать до 6 декабря, пишет Белта. Как рассказали в Мингорсполкоме, основная площадка находится у Чижовка-арены, другие 9 рассредоточены по районам. Там есть парковка для покупателей, удобный заезд и возможность маневрировать. Сейчас на ярмарках участвуют 8 предприятий Белкопсоюза, продукция которых в большом спросе. А в октябре на прилавках ожидается урожай крестьянских хозяйств и сельхозпредприятий. Министр обороны Виктор Хренин провел выездной личный прием граждан в Пуховичском гарнизоне сегодня, сообщили в военном ведомстве. В числе участников – руководители и представители структурных подразделений оборонного ведомства. Так, к министру обратилась жительница Пуховичского района с просьбой демонтировать понтонный мост на реке Птич, который долгое время находится под водой. Начальник управления инженерных войск рассказал об объеме необходимых работ и предложил подходящий период для их проведения. Демонтаж моста включают в план подготовки инженерных подразделений. Виктор Хренин поручил завершить работы ко Дню независимости. И последнее. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в национальном аэропорту «Минск», пишет Белта. Благодаря ему вещи перевезут до аэропорта, вокзала, офиса, квартиры, отеля или других мест. Доставку можно оформить онлайн или на стойке в аэропорту. А для вылетающих передача багажа организована в зоне регистрации пассажиров. Стоимость зависит от количества мест, веса и объема. На первом этапе сервис будет работать по Минску и Минской области.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кактус FM.
1: Удивительную информацию я только что прочитала. Оказывается, многие жители стран СНГ тратят на своих питомцев больше, чем на самих себя. Таких примерно 16%. Еще 28% расходуют на животных примерно столько же, сколько на личные нужды. Немало, скажу я вам. Интересно, в чем больше дело? В зарплатах или в большой любви к своим питомцам? Ну и 56% респондентов все-таки тратят больше на самих себя, чем на братьев наших меньших. И на что же уходят деньги? В первую очередь питание, на втором месте ветеринары и медикаменты. Ну, такая любовь к животным действительно заслуживает уважения. И продолжаем этот вечер вторника под любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Ждем в эфире Майкла Джексона, Стаса Пьеху, а раньше всех «Свинцовый туман». Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве пробок нет. В Витебске тоже дороги свободны, в Минске 8-бальная загруженность. 25 минут постоите на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта, столько же на проспекте Независимости от Комсомольской до Красной, полчаса придется постоять на Чапаева и Платонова от Первомайской до Академической и 44 минуты пробка на Козлова от Ботанической до Золотой Горки.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «They Don't Care About Us» от Майкла Джексона. Эта история началась в Лос-Анджелесе, в далеких 80-х. В то время Майкл усердно трудился над альбомом «Триллер» вместе со своим другом и наставником Куинси Джонсом. Тогда же, на волне своей популярности, Джексон понимал, что миллионы людей по всей планете слушают и слышат его слова. А это значит, что он мог бы попробовать говорить о реально наболевшем, о ситуации в стране, в обществе, в мире. Подобные бунтарские мысли вынуждали Куинси всякий раз осаждать своего воспитанника. Ведь, по его словам, поп-музыка и политика не могут существовать вместе. Майкл не унимался. Ведь с каждым днем он все больше и больше ощущал любовь фанатов и свой потенциал, а потому признания в любви от миллионов людей звучали громче, чем один, пусть даже такой важный голос. Работа все же закипела. Во время записи альбома History представители Sony Music не раз пытались вразумить заразившуюся бунтарством звезду, однако его уже было не остановить. Желание достучаться до здравого смысла усиливалось и желанием доказать свою невиновность по обвинениям, которые не только нанесли Майклу финансовый, но и репутационный урон. Казалось, что все было настроено против Майкла. Ведь в январе 94-го, как раз когда должны были начаться записи альбома History с манифестным «They Don't Care About Us», в Лос-Анджелесе случилось землетрясение, жертвами которого стали около сотни человек, а почти 40 тысяч зданий получили повреждения. Все это испугало Джексона, поэтому он экстренно перевез всю свою команду в Нью-Йорк. Жить пришлось в одном из отелей Манхэттена, а перемещаться с высочайшим уровнем секретности. Ведь подогретые скандалами папарацци постоянно крутились вокруг музыканта. Интересно то, что сперва Майкл записывал текст, пользуясь только битом, что отстукивал метроном, а уже потом собственноручно придумывал аранжировку. Когда его команда впервые услышала строки, что затрагивают социальные проблемы и безразличие правительства, она просто оцепенела. На что Джексон ответил: «А никто и не говорил, что все песни будут только про Майкла. Работаем».
0: История одной хорошей песни.
1: Что говорить, альбом вышел. И даже несмотря на лживые обвинения в адрес певца, песня закономерно стала хитом. А альбом — одним из самых продаваемых в истории. А все потому, что в этой песне автор пел не устами, а своим сердцем. «They Don't Care About Us» от Майкла Джексона. Прямо сейчас, на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 на часах. Прекрасного вам вечера, вторника, теплого и солнечного, максимум приятных эмоций, любимых людей рядом и классной музыки тоже. Для этого оставайтесь на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится Владимир Пресняков.
2: Достучаться до небес однажды.
1: До этого споет группа «Роксет». А раньше всех услышим «Чижа» и компанию.
3: А не спеть ли мне песню о любви?
1: Эту песню о любви мы услышим после небольшой дорожной информации о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве дороги свободны, в Витебске тоже, в Минске 8-бальная пока загруженность, 32 минуты. Постоите на Чапаева и Платонова от Первомайской до Академической, 31 минуту на Козлова от Ботанической до проспекта Независимости, 25 минут на Первомайской и Ульяновской от Чапаева до Ленина.
0: Дорожный компас.

0: вместе с Компас FM.
1: How do you do? Что значит «как твои дела?» спрашивала только что группа Roxette. И я надеюсь, что ваши дела сегодня потрясающие. Уровень энергии на высоте, и вы морально готовы к середине недели. Это самая сложная ее часть, так что держимся, чтобы потом плавно скатиться к выходным и как следует расслабиться. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И скоро к нам присоединятся Владимир Пресняков, The Rasmus, а раньше всех Александр Буйнов. Его услышим после того, как я расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: И по информации из сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 7-бальная загруженность 34 минуты. Постоите на Козлова от Ботанической до Золотой Горки 27 минут. На Бедули и Первомайской от Козлова до Пулихова, а также 20 минут на Платонова от Чапаева до Академической.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Встречаем почти 7 часов сентябрьского вечера, и пусть этот вечер будет для вас максимально добрый, главное настроиться на лучшее и искать этому подтверждение. И не забывайте, что рядом любимые хиты на Компас FM, с которыми всегда по пути, и сейчас как раз расскажу, кого услышим в эфире дальше, и это будет

Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Голос FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.